Твой свет заблюскує, ко Атлантиду. Док шмрка бioskop, фали ти неко да направи гек. Да ти за рожден іспіше сонет на комшиском зиду. І з бандом цигана по твоєм прозору у тебе снег. На подметачу још цртам твой профил, сувишна пита, избегнем финтом.